0: forms of the verb buits, or in English the verb to be. In Russian, the present tense of the verb to be is implied, not expressed. Note, however, this important verb is expressed in the past and future tenses.
1: Он был англичанин. Суп был пересолен. Его фамилия была Петро. Есть у вас словарь?